Внутри я в нем живу. Если рай, я его не найду. Скажи, сколько боли нужно пройти, чтобы научиться просто не грешить.